0: ¿Has visto Aurora?
1: Desde la ciudad del trópico, Belén, transmite la 89.3 FM.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.